В начале краткий анонс. В Бишкеке президент Азербайджана провел ряд встреч. Состоялось открытие 6-х всемирных игр кочевников в Бишкеке. В библиотеке Конгресса США подарены издания об Азербайджане. Сейчас более подробно. 31 августа в рамках визита в Бишкек президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества ШОС 31 августа 2026 года в Бишкеке. Лидеры отметили историческую значимость Вашингтонского мирного саммита, прошедшего 8 августа 2025 года. Совместные декларации, подписанные президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и засвидетельствованное президентом США Дональдом Трампом, а также парафирование согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. Экспорт нефтепродуктов Азербайджана в Армению, транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана в Армению, а также установление торговых связей между двумя странами были отмечены в качестве важных практических проявлений дивидендов мира. Лидеры также приветствовали контакты между бизнес-сообществами и провели обмен мнениями о возможностях дальнейшего расширения взаимовыгодного экономического, торгового и энергетического сотрудничества. Лидеры обсудили дальнейшие практические шаги, связанные с реализацией маршрута Трампа для международного мира и процветания 3. Одного из значимых результатов Вашингтонского мирного саммита и подчеркнули важность проектов по развитию транспортного сообщения вдоль маршрута 3. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились посредством прямых двусторонних контактов предпринимать дальнейшие шаги в целях укрепления устойчивого мира, продвижения нормализации двусторонних межгосударственных отношений и развития транспортных связей.

31 августа в столице Кыргызстана, Бишкеке, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхам Алиева с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. На встрече было отмечено успешное развитие стратегического партнерства и союзнические отношения между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнута важность взаимных визитов и контактов на высоком уровне, углубления двусторонних связей. Обсуждены вопросы транспорта и логистики, затронуто значение среднего коридора, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в этом направлении. Главы государств также затронули вопрос проведения в Баку саммита, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В ходе беседы были обсуждены будущие контакты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 31 августа в столице Кыргызстана, Бишкеке, состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Отметив наличие очень хороших возможностей для развития отношений, президент Ирана сказал, что они заинтересованы в расширении отношений с Азербайджаном во всех сферах. Глава нашего государства, в свою очередь, подчеркнул, что помощь Азербайджана в этих условиях, в которых оказался Иран, является примером братства. Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна выступает за разрешение ситуации, связанной с Ираном, мирным путем и путем переговоров. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах. В столице Кыргызской республики Бишкеке проходит встреча в формате ШОС Плюс. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в конгресс-центр Ырыс-Ордо, Бишкек, для участия во встрече. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров приветствовал президента Ильхам Алиева, других глав государств и правительств. Затем участники встречи в формате ШОС Плюс сделали совместное фото. 31 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия

шестых всемирных игр кочевников в столице Кыргызстана Бишкеке. Одной из главных целей всемирных игр кочевников является продвижение таких ценностей, как дружба, единство и взаимное уважение, объединяющих различные народы на протяжении веков. Данное мероприятие расценивается как важная международная платформа для демонстрации сохранения и передачи будущим поколениям наследия культуры, древних традиций и национальных ценностей кочевой цивилизации. В рамках игр, объединяющих представителей различных стран мира, будут организованы соревнования по традиционным древним видам спорта, исторически формированным кочевым народом, включая конный спорт, борьбу, стрельбу из лука и другие. В рамках мероприятия, которое продлится до 6 сентября, также будут представлены культурное наследие, национальные обычаи и традиции стран-участниц.

1 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи состоялось обмен мнениями о дальнейшем укреплении регионального мира и стабильности. Главы государств также обсудили перспективы союзнических отношений, региональную повестку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. С 1 сентября в Бишкеке начал работу очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. Для освещения саммита аккредитовано более 500 представителей местных и зарубежных медиа. 434 из них – иностранные журналисты, представляющие 115 медиаструктур. В Бишкек прибыли журналисты из Китая, Индии, России, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Ирана и других стран. Представители азербайджанских медиа также следят за работой саммита и представляют оперативную информацию о проведенных встречах и принимаемых решениях. Голос Шуши. Международное радио 85. Аналитика. Сотрудничество между Азербайджаном и Шанхаем. Новые возможности для многополярного миропорядка. Осуществляемая Азербайджаном независимая, сбалансированная и основанная на национальных интересах внешней политики способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества с различными центрами геополитической силы. Расположение нашей страны на пересечении Европы и Азии, выход к Каспийскому морю и развитая транспортная инфраструктура делают Азербайджан важным узлом связи между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турции и Европы. С этой точки зрения визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан и участие в юбилейном саммите ШОС имеют особое значение. Участие президента на саммите ШОС в Бишкеке в формате ШОС Плюс демонстрирует стратегическое значение, придаваемое Азербайджаном этой платформе. На состоявшихся в рамках визита двусторонних встречах были обсуждены вопросы расширения политического, экономического, энергетического, транспортного и гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и странами-партнерами. Эти встречи вносят важный вклад глубокие отношения Азербайджана как с Центральной Азией, так и с более широким евразийским пространством. Политолог Турал Исмаилов, выступая с заявлением на эту тему, сказал. Разумеется, визит президента в Кыргызстан приурочен к участию в саммите Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Стоит отметить, что это уже второй визит главы государства в страну. За последние несколько месяцев ранее он посетил кыргызский город Чолпон-Ата, где были подписаны межгосударственные соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном, охватывающие различные сферы сотрудничества. Сегодня Азербайджан занимает передовые позиции среди стран взаимодействия ШОС, в том числе в рамках формата ШОС Плюс, который активно поддерживают Азербайджан, Кыргызстан и другие государства-члены организации. В любом случае, углубление связи Азербайджана с Востоком и этот очередной визит главы государства в Кыргызстан наглядно демонстрирует, насколько важную роль играет Азербайджан как для отдельных государств-членов ШОС, так и для Шанхайской организации сотрудничества в целом. Отметим, что ШОС, отметившая в 2026 году свое 25-летие, является важной международной платформой, охватывающей обширную географию, включая Китай, Россию, страны Центральной Азии, Индию, Иран и Беларусь. Помимо безопасности, организация работает в сферах экономики, энергетики, транспорта, инвестиций, науки, образования и гуманитарного сотрудничества. Особое место в сотрудничестве Азербайджана с пространством ШОС занимает транспортный и энергетический фактор. Наша страна расположена на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и создает важные транзитные возможности для выхода Китая, Центральной Азии и других стран ШОС на европейские рынки. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс

Средний коридор, международный транспортный коридор «Север-Юг» и Бакинский международный морской торговый порт усиливают роль Азербайджана в евразийской логистике. Особое значение имеет и позиция Азербайджана в области энергетики. Южный газовый коридор – это стратегическая инфраструктура, которая поставляет азербайджанский газ в Европу через Грузию и Турцию. Кроме того, такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Танап и ТАП, повышают роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности и диверсифицированных энергетических маршрутов. В результате отношения Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества выходят за рамки формального партнерства и становятся многогранной моделью сотрудничества, охватывающей политические, экономические, энергетические, транспортные и гуманитарные направления. Участие президента Ильхам Алиева в саммите ШОС и встрече ШОС Плюс, а также состоявшиеся в рамках визита двусторонние встречи, еще раз демонстрируют активный и сбалансированный внешнеполитический курс Азербайджана на евразийском пространстве. Углубление этого сотрудничества служит дальнейшему укреплению независимой позиции Азербайджана в многополярном миропорядке и регионального геополитического значения. Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Республике Сербия. Делегация примет участие в Сербии в памятной встрече высокого уровня, посвященной 65-летию первой конференции глав государств и правительств государств-участников движения неприсоединения. 31 августа в рамках рабочего визита в Сербию председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Республики Мозамбик Марией Бенвиндой Леви. На встрече было обсуждено нынешнее состояние двусторонних связей в ряде сфер, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития отношений. Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой и члены Альянса Азербайджан-Американских организаций посетили библиотеку Конгресса США в Вашингтоне. Заведующий отделом Ближнего Востока Джоан Уикс проинформировал гостей об истории создания, деятельности и богатой коллекции библиотеки. Она отметила, что электронный каталог и цифровой архив библиотеки дают возможность доступа к богатой базе данных, связанной с историей и литературой Азербайджана, азербайджанским языком, Карабахом и Шушой, а также музыкальным наследием. Гости также ознакомились с древними и современными изданиями об Азербайджане. В рамках визита гостям продемонстрировали ряд редких экспонатов, в том числе первую рукопись Конституции США. Заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова передала в дар библиотеке более 20 изданий, отражающих культурное наследие и историю Азербайджана. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.

0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама по случаю национального праздника страны Дня независимости. В рамках рабочего визита в Республику Сербия председатель Милли Меджлиса Сахи Багафарова провела ряд встреч. Встречи в Бишкеке. Новая глава многовекторной внешней политики Азербайджана. Аналитический материал. А теперь подробнее. Отношения между Азербайджаном и Вьетнамом основаны на традициях взаимного уважения, доверия и дружбы. Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической республики Вьетнам То Ламу по случаю национального праздника этой страны Дня независимости. Глава государства отметил, что активизация контактов на высоком уровне в последние годы, расширение политического диалога сформировали благоприятные условия для более широкого сотрудничества. Сегодня имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения нашего взаимодействия в ряде областей, в частности в торгово-экономической, энергетической, промышленной, транспортной, туристической, образовательной и гуманитарной сферах, говорится в письме президента Азербайджана. 1 сентября завершился рабочий визит президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева в Кыргызскую республику. В международном аэропорту Манаса в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президент Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожал председатель кабинета министров Кыргызстана, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев. Президент России Владимир Путин по завершении рабочего визита в Кыргызстан и участии в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке ответил на вопросы журналистов. Отвечая на вопросы о переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Владимир Путин отметил, что нынешняя ситуация позволяет и перевернуть страницу в армяно-азербайджанских отношениях и двигаться дальше без конфликтов, разблокировать инфраструктуру, открыть границы и создать новые возможности для экономического развития и инвестиций.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Посылы Азербайджана на платформе Шанхайской организации сотрудничества «Плюс. Новые геополитические реалии и многостороннее сотрудничество». В условиях ускорения геополитических трансформаций и формирования многополярного миропорядка в современной системе международных отношений неуклонно возрастает значимость платформ регионального и глобального сотрудничества. В этом контексте встреча, состоявшаяся 1 сентября в Бишкеке, столице Кыргызской республики, в формате ШОС+, имеет огромное значение для укрепления политического диалога, взаимного сотрудничества и принципов многосторонности между государствами. Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в этой встрече и его выступление продемонстрировали позицию страны в отношении региональных процессов, вопросов международной безопасности и новых геополитических реалий. В своем выступлении в Бишкеке президент Ильхам Алиев сделал особый акцент на стратегическом характере отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Как отметил глава государства, подписание договора о союзнических отношениях между двумя странами в ходе государственного визита, состоявшегося месяцем ранее, вывело азербайджано-кыргызские связи на качественно новый уровень. Этот документ не только закрепляет правовые и политические основы двусторонних отношений, но и служит важным политическим сигналом, свидетельствующим об укреплении солидарности и взаимной поддержки в рамках тюркского мира. Стремительное развитие отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном в последние годы имеет особое значение в контексте углубления связи между Центральной Азией и Южным Кавказом. Расширение сотрудничества в транспортной, энергетической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах способствует формированию более тесных экономических и геополитических связей между этими двумя регионами. Этот процесс взаимно подкрепляется как положением Азербайджана на маршрутах транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, так и растущим интересом государств Центральной Азии к расширению доступа к мировым рынкам. Важным аспектом выступления президента Ильхама Алиева стал вопрос о новых реалиях в сфере безопасности, складывающихся на Южном Кавказе. Глава государства охарактеризовала парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией как исторический шаг на пути к завершению 30-летнего конфликта.
1: Немногим более года назад

0: Азербайджан и Армения положили конец конфликту, длившемуся более 30 лет, парафировав текст мирного соглашения. Тем самым регион Южного Кавказа, бывший зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, были выполнены спустя 30 лет, 3 года назад. Азербайджан уже поставляет в Армению нефтепродукты и обеспечивает транзит грузов третьих стран. Совместно с Арменией мы работаем над увеличением объема взаимной торговли, расширением ее номенклатуры и созданием новых наземных транспортных коммуникаций.
1: Таким образом, встреча в формате ШОС+, прошедшая в Бишкеке, продемонстрировала взаимосвязи ключевых направлений внешней политики Азербайджана, стратегического сотрудничества с тюркским миром, расширение связи со странами Центральной Азии, содействие установлению устойчивого мира на Южном Кавказе и укреплению многосторонней дипломатии. Один из главных посылов выступления президента Ильхама Алиева заключается в том, что в условиях новых геополитических реалий Азербайджан выступает не просто участником региональных процессов, а активным субъектом, участвующим в формировании новой архитектуры сотрудничества и безопасности. Укрепление связей между Южным Кавказом и Центральной Азией, расширение транспортно-экономических маршрутов, углубление интеграции тюркских государств и отстаивание принципов многосторонности на международных площадках наполняют стратегическим содержанием региональную и глобальную дипломатическую повестку Азербайджана.
2: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Встречи в Бишкеке. Новая глава многовекторной внешней политики Азербайджана. Саммит Шанхайской организации сотрудничества, прошедший в Бишкеке и приуроченный к 25-летию организации, стал важной политической площадкой для внешнеполитической повестки Азербайджана. Участие президента Ильхама Алиева в заседании ШОС, состоявшемся в формате ШОС+, вновь продемонстрировало активную роль Азербайджана в различных политических и экономических процессах, а также в сфере безопасности на всем евразийском пространстве. Впрочем, значение визита в Бишкек не ограничивалось лишь рамками самого саммита. Двусторонние встречи, проведенные в ходе визита, показали, что Азербайджан одновременно поддерживает политический диалог по ряду ключевых региональных направлений, и хотя переговоры с лидерами Турции, Ирана, Казахстана и Армении затрагивали разные вопросы, каждый из них отражал важный аспект региональной политики Азербайджана. Комментируя это событие, депутат парламента Нагиф Гамзаев отметил: «В этом смысле саммит Шанхайской организации сотрудничества перерос в формат простой многосторонней площадки, став своего рода полигоном для развития двусторонних отношений. Безусловно, событием, привлекшим наибольшее внимание, стала встреча с премьер-министром Николом Пашиняном. Стороны уделили особое внимание совместной декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года, а также парафированию согласованного текста мирного договора. Это свидетельствует о том, что процесс не ограничивается лишь бумажными договоренностями, а подкрепляется прямыми контактами между лидерами. Для Баку важно проведение встречи на нейтральной территории, поскольку это служит сигналом как для внутренней, так и для международной аудитории о том, что переговорный процесс продолжается. Встреча с президентом Токаевым носила преимущественно символический и дипломатический характер. Президент поздравил с прошедшими в Казахстане парламентскими выборами и подтвердил продолжительность стратегического партнерства. Тем не менее, подобные рабочие встречи способствуют формированию институциональной памяти этого союза. В то же время встреча с президентом Ирана Пезешкианом проходила в более сложной обстановке. На фоне региональной напряженности Баку вновь заявил о своей приверженности курсу на мир и переговоры. И хотя это была официальная дипломатическая позиция, поддержание открытого канала связи с Тегераном сохраняет для Азербайджана стратегическое значение. Это крайне важный вопрос, особенно в контексте обеспечения безопасности границ и функционирования транспортных коридоров. Таким образом, двусторонние встречи, состоявшиеся в ходе визита, вновь продемонстрировали многогранный характер региональной дипломатии Азербайджана и растущий геополитический вес страны. Общая картина дипломатической активности в Бишкеке свидетельствует о том, что Азербайджан выступает не просто как наблюдатель за процессами в рамках меняющейся системы международных отношений, а как государство, активно проводящее политический курс, основанный на собственных национальных интересах и региональных приоритетах.

рамках рабочего визита в Республику Сербия председатель Мили Меджлиса Сахи Багафарва встретилась с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой. В ходе встречи стороны обсудили отношения между Азербайджаном и Ганой. Состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества. Говорилось о наличии возможностей для расширения сотрудничества в различных направлениях. Были затронуты вопросы установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ганой, а также международного сотрудничества. Подчеркивалась важность дальнейшего укрепления взаимной поддержки и сотрудничества на международных платформах. В ходе беседы стороны провели обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Председатель Мили Меджлиса Сахи Багафарова 1 сентября в рамках рабочего визита в Сербию встретилась с президентом Федеративной Республики Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. В ходе беседы отмечалась важная значимость межпарламентских связей, которые являются важным направлением межгосударственных отношений. Спикер Сахи Багафарова заявила о готовности Мили Меджлиса Азербайджана к дальнейшему развитию связи с парламентом Сомали. Председатель Мили Меджлиса поделилась мнениями о проделанной парламентской сессии движения неприсоединения работе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Сомали, межпарламентское сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В рамках рабочего визита в Республику Сербия председатель Мили Меджлиса Сахи Багафарова встретилась также с председателем Национальной народной ассамблеи Алжирской народно-демократической республики Халидой Буфедеч. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между двумя дружественными странами. Подчеркивалась значимость взаимных визитов и встреч на уровне председателей парламентов, а также депутатов в расширении сотрудничества. В ходе беседы стороны коснулись

деятельности парламентских групп дружбы, играющих важную роль в углублении сотрудничества. В ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 2 сентября в Баку начала работу 4-я международная конференция по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов. Установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов», организованная совместно агентством Азербайджанской республики по разминированию «Анама» и представительством ООН в Азербайджане. Помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам конференции. В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии на тему «Противоминная деятельность как основа восстановления городов», «Международное сотрудничество и донорские механизмы для поддержки безопасной противоминной деятельности в Азербайджане», «Гуманитарное разминирование для устойчивых общин». Состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Агентством Азербайджанской Республики по разминированию «Анама» и региональным центром «АСИАН» по противоминной деятельности. Конференция завершит работу 3 сентября. Саудовская Аравия выделила 3 миллиона долларов на работу по гуманитарному разминированию в Азербайджане. Об этом заявил представитель МИД Саудовской Аравии Салим Аль-Кахтани в Баку на 4-й международной конференции на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городских территорий. Установление высоких стандартов безопасности для безопасных населенных пунктов». В свою очередь, первый джентльмен Словении, член попечительского совета ITF Алиш Мусар заявил, что опыт Азербайджана в сфере противоминной деятельности заслуживает большего международного признания и внимания. Группа журналистов из Азербайджана посетила северную границу Израиля и ознакомилась с обстановкой в приграничных районах с Ливаном, а также с основными вызовами, связанными с присутствием Хезболлы в этой зоне. Основатель и президент исследовательского и образовательного центра «Алма» Сарид Захави представила журналистам информацию о текущей ситуации в районе границы. Изменения политической ситуации в Сирии и Ливане пошатнули силу группировки Хезболлах. В принципе, у Израиля и у правительства Ливана общие интересы в разоружении группировки. Поэтому мы надеемся на благоприятный исход, сказала она.

0: Тайн Шаджани Хишоуцина Римичоцов. Уремен Айнин Чегали Хасами Жаманак Алиевас Чилини Инчу Ворофетев. Айспат Макангурцин Тацум Чка Ерортком Воробарни Кирпов Аштестуме Жовартарин Хакамарцин Ецето. Ерортком и Ковмиц Воровидзев Хаоцин Чипарта Дарви. Адрбиджану Хаясан Хасами Жаманак Мек Петутян Масаин Казмом. Иман Ранг Иркуанках Петутян Нарен. Михнунис Неркаес Вашченк Ворови Мяснакан Размак Хакакан Камтон Тесакан Дашенком. Итари Бирцин Хортайн Шаджани Адрбиджану Чка Компат Гмнакво Хайбнакшин Искаестан Монтанапис Адрбиджан Снерчкан. Ангакцин Шаджанум Заворвац Авили Иртасар Сариндихамар Хаястанит Хаоцин Уришкер Пенкалвом. Инчпес Мюс Ариван Нарихет Байстониск Дат Ричунана Мишна Жамкет Херана Карум. Инчен Шанакум Хариван Нарихет Хаоцин. Адрбиджан Нуни Хариван Русастан, Казахстан, Врастан, Туркия, Иран, Туркменстан. Адрбиджан Чипат Разу Майс Ариван Нарихет. Адрбиджан Хакасин Каруга Томс Гнал Евтерчел Хариван Еркарнар Хангстан Алу. Етет Санкана Каруга Куртуцион Станал. Бизнес Симнел Аревтуран Лашхателкам. Бышхакан Окнуцион Станал. Айсамена Мотабагаюм Хаястан Етери Чунена. Искинч Кильни. Ес Хорапес Амозвацен Ворны Римастов Хауцион Кильни. Айс Хауцион Химнака Нурвага Цер Нартениск Аркаен. Диван Гитакан Горсон Тацвор Йентадруме Болор Харцари Кнарком. Басарапес Хакакаем Диван Гитакан Огенеров Тарбеч. Мич Караваракан Пох Горсакцион. Маснакцион Хаматек Нахага Церин Петакаем Маставор Макардакларом. Инчпес Наев Шапомнер Хакатякан Хасаракуцян Неркаечнери Мичев. Порункисумен Хауцян Оракарка. Петакан Институт Нер Хакатякан Хасаракуцян Жоуворт. Ериакум Петус Нериев Караварцян Римичев Верхосин Дар Еркар Жаманак Кмнаворошич. Хакатякан Хасаракуцян Римичев Пох Горсакцян. Инчпес Наев Марткан Смичев Шапомнери Пайманнер Кахвацен Караваракан Трикец. Адрбичанум Караварцян Арестакан Орин Чистипи Хакатякан Хасаракуцяна. Ежоуворти Нутнел Хауцян Оракарка. Амиништег Кунена Бнакана Барьев Етекайли Ирякан Асман Хамар Таринер Панджвен Менк Спасен Киревичеки Хасун Асмана. Хакатякан Хасаракуцяна Ежоуортин Катарвин Труцян. Октагорцел Караваракан Трики Колмистер Свас Пайманнер Тевоч. Хауцян Оракарка Парунакуми Базматив Теманнер Евшердер. Евайстег Аверикан Ерпев Ардиакан Аминичир Жаманак Нуни Асасваска. Аримутян Адрбиджан, Ихнутян Армат Нера. Миджес Гайен Радио Цунхинг. Шарнаку Мехмир Хаортома. Адрбиджан Ахарус Патмутюн Ев Мушакуйтуне Цох Еркири. Айстех Шад Банка Теснелу Ев Ангастан Алухамар. Вечин Тайнерин Еркири Вирацвели Хошор Миджес Гайен Мушаку Тайн Ев Спорта и Мичо Царумнери. Глобал Хамажов Нери Кентрони. Тари Стари Ачуми Арта Самани Садрбиджан Айцелов Сбоса Шаджик Нери Тева.
1: Ансаграйн Режими Энтазакарки Парзицуме. Ворте Гайне Цавир Козар Тасник Тваканин. Асам Визай Арцанц Визай Кирарумне. Ев Еркири Марзерум Ев Бакфум Каруцвох Юранус Нери Тива Таристария Чуме. Аркаин Сбоса Шрикней, Хетакрох, Цанкацаз Макардаки Хирануснер, Хингасхани Хирануснер Ицксац, Мичев Гест Хаусами. Адрбиджану Неркацвелен Сбоса Шрикцян Болорте Сакнера. Неркаюн Сактива Шхатанкнерен Тарвум, Арохчапакан Сбоса Шрикцян, Гастрономиакан Сбоса Шрикцян, Заргацман Шурч.
0: Барсар Паханжарки Этиванков Тарбир Уцинуров Авеланумен Наив Авиапухадрум Нара Данашанаку Меура Адрбиджан Айцелил Дарнуме Авели Хештиев Шахавет.
1: Израилец, Русастанец, Арабакан Еркнеец, Шад Местово Збоса Черзикнерен Айцелум Адрбиджан. Ворохетев Кан Хармаравет Авиачвертнер.
0: Царайцунери вораки верахскмаев Бареловман Патаков Адрбиджаном стегцвели збоса шрутян горсакалуцунери ассоциация. Имнакан Патакна исмека Дзернаркатерери ев петакан каруснери Мичев Каюнев серткапери стегцелне. Ассоциация истегцум збоса шжайнын керуцунери Нирен Скарсикнорно арачаркуцунар артайтелу гнаравуцун Дзернец.
1: Тарвай сезонум туркакан апери шат ханрамачелиен. Иарке мартик цанканумен наев айцелел Европа. Мез панжар канаев арочапакан збоса шрутян. Оринак Карлови Варин Мимводин.
0: Аментария Марайн Арсакуртнари Шаманак Авилануме Артасахман Айцелел Цанкасог Адрбичини Каакатсинари Тева Порцагетнари Карцихов Дабунакусян Барикеутсян Макардаки Барсрасман Вар Апацуйцне.
2: Депи Гарабах Танох Чанапара Миджес Гайен Радио Цунхинг.
0: Шарнаку Мехмир Хаортома. Окупация из Тасагрова Старасану Веракануна и Верацина Дегорсан Таса. Адрбиджану Мателе Заргасман Нурпул Шарнакелу Вастагрова Старасану Румлайна Цавал Веракануна Евшина Ракан Ашхатангнера. Петутян Тандасакан Хозору Цян Врахим Нувацайс Горсан Таса и Ракан Ацвуми Ворпес Мец Верадарси Разан Варуцен Имнакан Хенасуне.